Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Берегись, девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Anime.
1: I know it. Ha ha ha.

0: Закрывай глаза, мое сердце с тобой никогда, никогда не расстанется.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

или дырка на футболке. На шее ближе к голове. Мишень круглая на ком.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Девочка моей любви, берегись. Увидишь тень ее, услышишь шаги, беги. Беги, не оглядываясь, беги, что есть сил. Беги, радуясь, что бежишь. Ничего от этой любви путного, ничего хорошего. Нервы, антидепрессанты, море слез, ночи тревожные. Ничто не радует, ничего не хочется. Обида на целый мир точится. Все только замки из песка, да пуля у виска.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: Только боль.
1: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин. Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

аптека Био7.0 на Курфюрштендамм 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Аптека Био-7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030-887-23-997. Аптека Био-7.0. Больше, чем лекарства.

0: еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Александром Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Вильярреал добился успеха в игре с «Наполи» 3-1, а «Спортинг» обыграл в гостях 2-0 «Ланс». Два матча из двух выиграл «Барселона», тоже победив в Турции 4-1 «Галатасарай», имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской «Боруссии» Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил «Боруссию» в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с «Айнтрахтом» и «Баварией», и еще, опять же, с «Баварией» выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 2013 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты «Валенсии», наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла. Но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира «Олимпиакосом», вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с «Партизаном» 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский «Реал» после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре «Реал» в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую «Олимпию». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем ты?

0: blackcards.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcards.com.
1: На часах 9:00 в эфире на радио «Голос Берлина» время информационного выпуска новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Берлине приостановлены переговоры о формировании новой правящей коалиции. Социал-демократы и «Зеленые» объявили о перерыве в консультациях с левой партией. Причиной стали разногласия вокруг заявления о признании права Израиля на существование и борьбе с антисемитизмом. Накануне все депутаты левой партии подписали соответствующий документ. Однако его основой стали внутрипартийные решения, а не соглашения, достигнутые с потенциальными партнерами на прошлой неделе. Теперь СДПГ и «Зеленые» намерены выяснить, сохраняют ли силу прежние договоренности. Тем временем канцлер Фридрих Мерц призвал обе партии полностью прекратить переговоры с левыми. Руководитель фракции левой партии Эральп раскритиковала вмешательство канцлера и заявила о намерении продолжать работу над созданием коалиции. В Германии разгорается спор о справедливости налога на наследство. Вопрос дошел до Федерального конституционного суда. На слушаниях в Карлсруэ судьи рассматривают, насколько законно предоставлять налоговые льготы при наследовании предприятий и бизнеса, в отличие от обычного имущества. Масштаб проблемы показал пример Гамбурга. По словам сенатора по финансам Андреаса Дресселя, из-за таких льгот город с 2016 года недополучил 857 миллионов евро. Председатель Конституционного суда Штефан Харбарт подчеркнул, что равенство граждан перед налоговым законодательством напрямую связано с представлениями общества о справедливости. Решение суда может повлиять на будущие правила наследования бизнеса в Германии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию и добиваться завершения войны. По словам американского президента, США поддерживают контакты как с Киевом, так и с Москвой. Одновременно Трамп защищает спорную договоренность, связанную с поставками российского дизельного топлива на мировой рынок. Эта инициатива вызвала критику в американском Конгрессе. Законодатели опасаются, что дополнительные доходы могут быть использованы Россией для продолжения войны. Тем временем Кремль сообщил, что обсуждение предложенного энергетического перемирия продолжается. Мировая экономика все сильнее зависит от инвестиций в искусственный интеллект. К такому выводу пришел Международный валютный фонд. В новом прогнозе МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,1% в этом году и на 3,5% в следующем. Однако эксперты предупреждают, затяжной конфликт на Ближнем Востоке, дорогая нефть и растущие госдолги могут серьезно ухудшить ситуацию. Еще одна опасность – возможный спад инвестиционного бума вокруг искусственного интеллекта. В МВФ подчеркивают, что нынешняя устойчивость мировой экономики не гарантирует защиты от новых потрясений. Компания Apple не будет продавать в Европейском Союзе новое устройство для умного дома HomeView из-за спора с Еврокомиссией. Дисплей работает с голосовым помощником Siri на основе искусственного интеллекта, который пока недоступен в ЕС. Брюссель требует предоставить конкурентам равный доступ к данным пользователей, но Apple опасается за их конфиденциальность. Пока устройство появится только в 6 странах, включая США и Великобританию. Дата выхода в Европе пока неизвестна. Известно. Берлинский аэропорт снижает прогноз пассажиропотока на этот и следующий год. По словам главы аэропорта Алеты фон Массенбах, в текущем году ожидается около 25 миллионов 700 тысяч пассажиров, на 800 тысяч меньше первоначального прогноза. В следующем году снижение может оказаться еще заметнее. Аэропорт рассчитывает принять на 1 800 000 пассажиров меньше, чем планировалось ранее. Одна из главных причин – сокращение числа рейсов авиакомпаниями Ryanair и EasyJet. Оба перевозчика объясняют свое решение, в частности, высокими расходами на работу в Германии. Сегодня в Берлине ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет светить солнце, временами возможна небольшая облачность. Дождей не ожидается. Воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию. Ветер будет умеренным, иногда порывистым. К вечеру небо прояснится.
2: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО.

0: А. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
1: На дорогах.
2: В Берлине сохраняются транспортные ограничения. На автобане А100 продолжаются работы на Рудольф-Виссельбрюке. В районе развязки Функтурм изменена схема движения, а на развязке Шонеберг перекрыты отдельные съезды. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. Берегите себя и своих близких. До свидания.

Берлин, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: Новости спорта. Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Александром Де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Вильярреал добился успеха в игре с «Наполи» 3-1, а «Спортинг» обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще, опять же, с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 13 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты Валенсии, наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла. Но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира Олимпиакосом, вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с Партизаном 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский «Реал» после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре «Реал» в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую «Олимпию». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: соответствующий документ. Однако его основой стали внутрипартийные решения, а не соглашения, достигнутые с потенциальными партнерами на прошлой неделе. Теперь СДПГ и «Зеленые» намерены выяснить, сохраняют ли силу прежние договоренности. Тем временем канцлер Фридрих Мерц призвал обе партии полностью прекратить переговоры с левыми. Руководитель фракции левой партии Эральп раскритиковала вмешательство канцлера и заявила о намерении продолжать работу над созданием коалиции. В Германии разгорается спор о справедливости налога на наследство. Вопрос дошел до Федерального конституционного суда. На слушаниях в Карлсруе судьи рассматривают, насколько законно предоставлять налоговые льготы при наследовании предприятий и бизнеса, в отличие от обычного имущества. Масштаб проблемы показал пример Гамбурга. По словам сенатора по финансам Андреаса Дресселя, из-за таких льгот город с 2016 года недополучил 857 миллионов евро. Председатель Конституционного суда Штефан Харбарт подчеркнул, что равенство граждан перед налоговым законодательством напрямую связано с представлениями общества о справедливости. Решение суда может повлиять на будущие правила наследования бизнеса в Германии. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию и добиваться завершения войны. По словам американского президента, США поддерживают контакты как с Киевом, так и с Москвой. Одновременно Трамп защищает спорную договоренность, связанную с поставками российского дизельного топлива на мировой рынок. Эта инициатива вызвала критику в американском Конгрессе. Законодатели опасаются, что дополнительные доходы могут быть использованы Россией для продолжения войны. Тем временем Кремль сообщил, что обсуждение предложенного энергетического перемирия продолжается. Мировая экономика все сильнее зависит от инвестиций в искусственный интеллект. К такому выводу пришел Международный валютный фонд. В новом прогнозе МВФ ожидает роста мировой экономики на 3,1% в этом году и на 3,5% в следующем. Однако эксперты предупреждают, затяжной конфликт на Ближнем Востоке, дорогая нефть и растущие госдолги могут серьезно ухудшить ситуацию. Еще одна опасность – возможный спад инвестиционного бума вокруг искусственного интеллекта. В МВФ подчеркивают, что нынешняя устойчивость мировой экономики не гарантирует защиты от новых потрясений. Компания Apple не будет продавать в Европейском Союзе новое устройство для умного дома HomeView из-за спора с Еврокомиссией. Дисплей работает с голосовым помощником Siri на основе искусственного интеллекта, который пока недоступен в ЕС. Брюссель требует предоставить конкурентам равный доступ к данным пользователей, но Apple опасается за их конфиденциальность. Пока устройство появится только в 6 странах, включая США и Великобританию. Дата выхода в Европе пока неизвестна. Известно. Берлинский аэропорт снижает прогноз пассажиропотока на этот и следующий год. По словам главы аэропорта Алеты фон Массенбах, в текущем году ожидается около 25 миллионов 700 тысяч пассажиров, на 800 тысяч меньше первоначального прогноза. В следующем году снижение может оказаться еще заметнее. Аэропорт рассчитывает принять на 1 800 000 пассажиров меньше, чем планировалось ранее. Одна из главных причин – сокращение числа рейсов авиакомпаниями Ryanair и EasyJet. Оба перевозчика объясняют свое решение, в частности, высокими расходами на работу в Германии. Сегодня в Берлине ожидается приятная осенняя погода. Большую часть дня будет светить солнце, временами возможна небольшая облачность. Дождей не ожидается. Воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию. Ветер будет умеренным, иногда порывистым. К вечеру небо прояснится.
1: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
2: На дорогах.
0: В Берлине сохраняются транспортные ограничения. На автобане А100 продолжаются работы на Рудольф-Виссельбрюкке. В районе развязки Функтурм изменена схема движения, а на развязке Шонеберг перекрыты отдельные съезды. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. Берегите себя и своих близких. До свидания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина». Время информационного выпуска новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Гамбурге сегодня начинается судебный процесс по делу о подрыве газопровода в Северный поток в Балтийском море. На скамье подсудимых 50-летний гражданин Украины. По версии немецкой прокуратуры, он руководил группой, которая в сентябре 22 года взорвала трубопровод.

0: предложение по ее долгосрочному финансированию и развитию. У Папы Римского Льва XIV диагностировали рак легкого. Об этом сообщили лечащие врачи понтифика в Риме. 71-летнему папе провели операцию, во время которой удалили нижнюю долю правого легкого. Последующее исследование подтвердило злокачественную опухоль. По словам медиков, хирургическое вмешательство продолжалось около полутора часов и прошло без осложнений. О дальнейшем лечении пока не сообщается. Во Франции десятки тысяч школьников и студентов вновь вышли на улицы, требуя улучшить условия обучения. По всей стране протестующие заблокировали более 200 школ и университетов. Организаторы заявляют почти о полумиллионе участников. Полиция насчитала свыше 160 тысяч. В нескольких городах произошли столкновения с правоохранителями. Молодежь жалуется на нехватку учителей, плохое состояние школьных зданий и перегруженное расписание. Премьер-министр Франции Себастьян Корню пообещал улучшение, однако возможности госбюджета сейчас ограничены. Умным пылесосам, духовкам и телевизионным приставкам в будущем может угрожать так называемая цифровая плесень. Специалисты американской компании Anthropic предупреждают, небольшие модели искусственного интеллекта могут научиться самостоятельно проникать в подключенную к интернету бытовую технику и распространяться между устройствами. По оценке исследователей, такие возможности могут появиться уже в ближайшие месяцы. Пока речь идет об экспериментальных прогнозах, а не о массовых атаках. Однако эксперты считают, что подобные технологии способны создать новые угрозы цифровой безопасности. В Бранденбурге сегодня обсуждают, как остановить подростковую преступность. Поводом стала серия нападений, совершенных группами молодых людей в Потсдаме. В начале октября в результате одного из таких инцидентов пострадали 3 человека. Похожие случаи зафиксированы и в Котбусе. Вопрос вынесен на обсуждение земельного парламента. Министр внутренних дел Бранденбурга Рене Редман представит меры по борьбе с подростковым насилием. При этом АДГ предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с нынешних 14 до 10 лет. В Берлине возникли вопросы к безопасности нового оборонного производства рядом с жилыми домами и школой. Речь идет о заводе «Rheinmetall» в районе Гезундбруннен. Там бывшие предприятия «Автопрома» переоборудуют для выпуска корпусов артиллерийских снарядов и деталей беспилотников. Как выяснили журналисты, в немецком законодательстве есть возможный пробел. Если завод не работает со взрывчаткой, власти не обязаны проводить специальную оценку рисков для жителей. При этом районные и городские власти заявляют, что оснований говорить о повышенной опасности нет.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: Сегодня в Берлине преимущественно солнечно, временами небольшая облачность, дождей практически не ожидается. Днем воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
0: На автобане А100 в направлении Трептова возле Шпандаур-Дам по техническим причинам сокращено дорожное полотно. Между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург правая полоса также закрыта из-за высокой загруженности. Кроме того, из-за дорожных работ перекрыты въезды с Зименсдам и на Градоштрассе. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.
3: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября. Uber Eats Music Hall. Верка Сердючка and Band. Билеты на mticket.de.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: Спорта. Представляющий Германию Александр Зверев вышел в четвертьфинал теннисного турнира категории «Мастерс» в Шанхае. За 2 часа 38 минут Зверев со счетом 7-6, 4-6, 7-6 обыграл Александра Бублика из Казахстана. Теперь встретится с австралийцем Алексом де Минором. Благодаря успешным выступлениям в этом сезоне, напомним, Зверев обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам 26 года. В футбольной лиге чемпионов во втором туре зафиксировано много любопытных результатов. «Интер» проиграл дома со счетом 3-4 Брюгге. Норвежский «Викинг» потрепал нервы Баварии у себя дома. Хозяева вели со счетом 2-0 после первого тайма. Во втором Бавария благодаря дублю Харри Кейна игру перевернула и повела с разницей в один мяч, но за 16 минут до финального свистка удален у немецкого клуба «Алиса», и норвежцы счет сравняли и сыграли 3-3. Мадридский «Атлетико» взял верх 2-0 на своем стадионе над «Манчестер Юнайтед». Вильярреал добился успеха в игре с Наполи 3-1, а Спортинг обыграл в гостях 2-0 Ланс. Два матча из двух выиграл Барселона, тоже победив в Турции 4-1 Галатасарай, имеет 100% результат. Главный тренер дортмундской Боруссии Ника Ковач подписал новый контракт с футбольным клубом. Ковач возглавил Боруссию в прошлом году, подписав договор на 1,5 года. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года. Как главный тренер он дважды выигрывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией. И еще, опять же, с Баварией выиграл чемпионат и Суперкубок Германии. В Бундеслиге дортмундский клуб после 5 туров делит первое место вместе с Фрайбургом. Еще одно примечательное футбольное событие. Клуб «Хетафе» заключил контракт с чемпионом Европы защитником Карвахалем. Договор рассчитан до 30 июня 2027 года. Карвахалю 34 года. С 13 года он выступал за испанский «Реал». В составе команды футболист провел 451 матч, забил 14 мячей и сделал 66 результативных передач. В Евролиге баскетболисты Валенсии, наверное, сами не ожидали от себя таких результатов. Все 4 матча на старте команда выиграла, но в этом туре испанцы играли с действующим чемпионом турнира Олимпиакосом, вели в матче, но в овертайме проиграли 97-102. И Панатинайкос после успеха в игре на выезде с Партизаном 72-55 стал единоличным лидером. Мадридский «Реал» после 3 поражений подряд потихоньку выправляет турнирную ситуацию, добившись 2-й победы к ряду. В этом туре «Реал» в гостях переиграл со счетом 98-89 итальянскую «Олимпию». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято». Меня зовут Ксения Реутова, я кинокритик, и сегодня я расскажу о самых интересных проектах, фильмах и сериалах, которые идут сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Устраивайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном. Начинаем!
1: Фильм недели.
0: Фильм недели «Диггер» мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту. На эту картину возлагали большие надежды. Уже по первым материалам было понятно, что исполнитель главной роли Том Круз готовится превзойти самого себя. Во-первых, у актера там невероятный грим. Его герой далек от образа секс-символа. У него пивной живот, морщины и редкие сидеющие волосы. Во-вторых, зрителям рассказали, что лента будет эпатажной комедией. А в комедиях Круз не снимался уже очень давно. Последние годы он фактически застрял в образе спецагента Итана Ханта из франшизы «Миссия невыполнима». Ну и в-третьих, для актера забрежила надежда на давно заслуженный «Оскар». Если вдруг вы не в курсе, у Круза есть 4 номинации и 1 статуэтка, но за общий вклад в кинематограф, а не за конкретную роль. Мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту со своей стороны как раз известен как режиссер, приносящий артистам удачу. Именно он когда-то помог преодолеть «Оскаровское проклятие» Леонардо Ди Каприо. Тот получил, наконец, заветного золотого человечка за роль в драме Иньярриту «Выживший». Круз в фильме играет Диггера Роквелла, престарелого нефтяного магната, компания которого спровоцировала жуткую экологическую катастрофу, грозящую уничтожить пол Европы. Теперь богачу вместе с администрацией президента США предстоит разгребать последствия своей жадности. Примерно через полчаса после начала сюжет делает довольно неожиданный поворот, который сильно меняет представление о происходящем в кадре. Выдавать я его, конечно же, не буду. Вы должны все увидеть сами.
2: Mr. President, wir sind einer Katastrophe dieses Ausmaßes völlig schutzlos ausgeliefert.
3: Was ist unser Worst-Case-Szenario?
2: 18 Billionen Dollar.
4: Sind das alle verdammten schlechten Nachrichten?
5: Da wäre noch der Atommüll.
6: Oh, fuck.
1: Stopp, снято.
0: Большинству критиков «Диггер» не понравился. У него очень низкие оценки. В американском прокате фильм прямо сейчас проваливается с оглушительным треском. Но лично я призываю все-таки дать этой картине шанс. Она потрясающе снята, сыграна и смонтирована. За камерой стоял Эммануэль Любецки, постоянный соавтор Иньярриту и один из лучших операторов 21 века. Здесь он, как всегда, гениален. Добавьте к этому невероятные декорации, поражающие своим масштабом, и еще более невероятную работу с цветом. Увидев хотя бы один кадр, вы никогда не перепутаете «Диггера» ни с каким другим фильмом. Круз погружается в роль старика с тем же бесстрашием, с каким раньше выполнял трюки без дублера. Другие актеры от него не отстают, и весь второй план занят звездами. От британца Риза Ахмеда до немки Сандры Хюллер.
7: Verdammte Scheiße, legen wir los.
1: Снято.
0: Мне кажется, что главная ошибка создателей фильма заключалась в позиционировании. «Диггера» пытались продать публике как комедию, а комедией тут на самом деле и не пахнет. Даже слово «сатира» не совсем подходит, хотя Иньярриту, конечно, ориентировался на классический фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав», который довел до абсурда идею «Холодной войны». На самом деле «Диггер» — грустная, страшная, очень язвительная и неутешительная картина. Она о том, что миром управляют алчные, нарциссичные старики, которые не готовы расставаться с властью, даже стоя одной ногой в могиле. Она о том, что безудержная жадность ведет к апокалипсису, о том, что у обычных людей не осталось никаких рычагов влияния, о том, что искусство, и это, наверное, самая горькая для режиссера мысль, ничего не может изменить, а может лишь стать временной передышкой в череде бесконечных трагедий. По-настоящему серьезная проблема с этим фильмом заключается в том, что реальный мир в его нынешнем состоянии выглядит безумнее любых кинофантазий. Но Круз и Иньярриту это знают. Они не собираются открывать нам глаза на очевидное. Они всего лишь хотят нас немного развлечь. На большее кинематограф, как прямо говорят авторы, рассчитывать и не может.
1: Авторское кино.
0: В берлинских кинотеатрах появилась драма «Социальная расплата» – «The Social Reckoning». Формально это продолжение фильма 2010 года «Социальная сеть». Обе картины рассказывают о соцсети Facebook в разные периоды ее существования. Первый фильм был посвящен истории создания компании. Компьютерный гений Марк Цукерберг в исполнении Джесси Айзенберга придумывал перспективный проект, но в процессе терял лучшего друга, соратника и коллегу. Картину снял режиссер Дэвид Финчер, автор «Семьи» и «Бойцовского клуба». Он превратил сценарий в очередную историю про одержимость. Финчер вообще обожает одержимых героев, и неважно, какие формы их обсессия принимает. Цукерберг на экране представал, мягко говоря, не совсем положительным персонажем. Он эгоцентрик, он мечтает о высоком статусе, он эмоционально замкнут и холоден по отношению к окружающим. Но если Финчер снял картину и пошел дальше, то сценарист социальной сети Аарон Соркин, погрузившийся во все детали личного дела Цукерберга, продолжил за Фейсбуком внимательно следить. В 2021 году он нашел тему для нового сценария. Издание The Wall Street Journal тогда выпустило цикл статей о том, как соцсеть превратилась из сайта, где люди искали друзей, в новостную ленту, работающую на основе алгоритмов и часто распространяющую фейки, радикальные идеи и другой вредоносный контент. По мнению журналистов, и Аарон Соркин с ними полностью согласен, без Фейсбука не состоялся бы штурм Капитолия 6 января 2021 года. Внутренние данные компании репортерам слила молодая сотрудница соцсети Фрэнсис Хаген. Работала она с журналистом Джеффом Хорвицем.
6: Hast du Interesse an Social Media?
8: Nicht im geringsten. Also, ich bin investigativer Journalist. Und dieser Kerl und diese Firma spielen eine nie dagewesene Rolle in unserem Leben.
9: Beginnen mit einem sanften Nicken, um Offenheit zu zeigen. Ja, nicht zu stark, ein wenig sanfter. Ja.
10: Das ist der neue Facebook-Detektiv beim Journal. Er sucht keinen Streit mit uns. Er jagt danach.
11: Sie nennen nicht meinen Namen und alles ist vertraulich.
8: Worüber möchten Sie sprechen?
11: Ich habe Classifier über Politgruppen laufen lassen. 30% der Inhalte triggern diverse Risikovektoren.
8: Sekunde, ich verstehe nicht, was das heißt.
11: Sind Sie nicht Tech-Reporter?
8: Quasi.
1: Stop. Снято.
0: Статьи The Wall Street Journal в итоге легли в основу сценария «Социальной расплаты». По сюжету Фрэнсис Хаген находит Джеффа Хорвица и начинает рассказывать ему о пугающих изменениях, которые происходят в структуре Фейсбука. После выхода журналистских материалов Марк Цукерберг, такой же ушлый, холодный и самовлюбленный, как в первом фильме, публично отвергает все обвинения и пытается защитить свою компанию. Роль Хаген досталась недавней оскаровской лауреатке Майки Мэдисон, звезде фильма «Анора». Репортера Хорвица сыграл Джереми Аллен Уайт из сериала «Медведь». А вот с Цукербергом поначалу вышла заминка. Аарон Соркин очень хотел, чтобы на съемки вернулся Джесси Айзенберг, но актер наотрез отказался и заявил, что больше не хочет играть этого персонажа. В результате в Цукерберга перевоплотился Джереми Стронг, широкой публике известный по сериалу «Наследники». «Социальная расплата» вряд ли станет таким же хитом, каким в свое время стала «Социальная сеть». Соркин – выдающийся сценарист, но далеко не блестящий режиссер. Дэвида Финчера с его безупречным чувством кинематографического на этот раз рядом с ним нет. И если в первой картине в центре сюжета были харизматичные люди, то во второй объектом анализа становится бездушная система, а это уже не так увлекательно. Но как документ эпохи и как политическое высказывание «Социальная расплата» безусловно важна. Тем, кто имеет дело с соцсетями, полезно задумываться о том, что на самом деле это сконструированная реальность.
1: Онлайн-премьера недели.
0: На стриминге Netflix вышел сериал «К востоку от Эдема» «East of Eden». Это экранизация одноименного романа американского писателя Джона Стейнбека. Книга представляет собой классическую семейную сагу. Она прослеживает историю нескольких поколений двух семей. Трасков, они главные герои романа, и Гамильтонов. Их можно назвать персонажами второго плана. Действие перемещается с восточного побережья США на западное. Основная часть событий разворачивается в долине Салинас в Калифорнии. Стейнбек считал «К востоку от Эдема» своим главным творением. Он посвятил его двум своим сыновьям и частично описал в нем собственную семью. Гамильтоны – это родственники писателя по материнской линии. Долина Салинас для Стейнбека тоже была совершенно особенным местом. Он там родился, провел детство и там же был похоронен. Первую экранизацию романа снял в 1955 году знаменитый голливудский режиссер Илия Казан. Фильм у него получился прекрасным, но от оригинального текста он довольно далек. Дело в том, что у Казана были связаны руки. В Голливуде в те годы действовал кодекс Хейса, запрещавший или ограничивавший демонстрацию насилия, секса и других видов так называемого аморального поведения. А секса и насилия в книге, надо признать, хватает. Не мог в те годы появиться на экране и один из ключевых персонажей романа – китаец Ли. Америка еще не оправилась от войн с Японией и Кореей. По отношению к любым азиатам зрители проявляли страшную ксенофобию. Столкнувшись со всеми этими препятствиями, Казан решил экранизировать только финальную часть романа, в которой рассказывается о третьем поколении семьи Трасков. Свою лучшую роль в фильме сыграл юный актер Джеймс Дин, трагически погибший вскоре после съемок. Ему было всего 24 года, и сейчас он считается одной из легенд Голливуда.
12: Ich glaube, dass menschliche Eltern Monster auf diese Welt bringen können. Ein Monster ist eine Abweichung von der anerkannten Norm. Ein Kind mag mit einem perfekten Körper geboren werden, aber ohne Güte oder Gewissen.
13: Verraten Sie mir Ihren Namen?
12: Sie können mich Kathy nennen.
1: Stopp! Снято!
0: Сценарий нового сериала написала актриса Зои Казан, внучка того самого режиссера Ильи Казана. Для нее, как вы понимаете, роман Стейнбека тоже имел огромное значение. Он превратился в часть семейной истории. Экранизация получилась очень и очень бережной. Сериал довольно точно следует букве романа и не добавляет в основной сюжет никакой отсебятины, что по нынешним временам скорее редкость. Главное нововведение связано с трактовкой образа Кэти Эймс, героини, которую блистательно играет британская актриса Флоренс Пью. У Стейнбека Кэти однозначная злодейка. Рассказчик в романе прямо называет ее монстром. Сейчас он, наверное, употребил бы другое слово – социопатка. У Кэти нет эмпатии. Она постоянно лжет и безжалостно манипулирует окружающими. Но Зои Казан находит в этой, безусловно, отрицательной героине новые грани. Показывает, что, возможно, она не родилась злодейкой, а стала ею в результате череды событий, связанных прежде всего с патриархальным насилием. Сериал сохраняет и главные вопросы, которыми задавался Стейнбек. Существует ли у человека выбор между добром и злом? Или все решают наследственность и жизненные обстоятельства? Обречены ли дети повторять ошибки родителей? Писатель считал, что человек все-таки сам определяет свою судьбу. И даже если у предыдущих поколений она была трагической, у нынешних все равно есть шанс на счастье. К востоку от Эдема, East of Eden, уже на Netflix. Доступны сразу все 7 эпизодов. На этом у меня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До следующей встречи в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

германской столице полдень, в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Гамбурге сегодня начинается судебный процесс по делу о подрыве газопровода в Северный поток в Балтийском море. На скамье подсудимых 50-летний гражданин Украины. По версии немецкой прокуратуры, он руководил группой, которая в сентябре 2022 года взорвала трубопроводы, поставлявшие российский газ в Германию. Следствие считает, что обвиняемый действовал по поручению украинских государственных структур и квалифицирует произошедшее как военное преступление. Мужчину задержали год назад в Италии. Киев свою причастность к подрыву газопроводов отрицает. В Германии правящая коалиция, по всей видимости, договорилась о введении налога на сладкие напитки. ХДС, ХСС и СДПГ согласовали компромисс. Налог будет двухступенчатым, а для небольших производителей предусмотрят исключение. Уже сегодня правительство намерено утвердить предложение для подготовки законопроекта. Кроме того, Кабинет министров планирует создать комиссию по реформе системы ухода за нуждающимися в помощи. До конца января 2027 года она должна

0: нескольких городах произошли столкновения с правоохранителями. Молодежь жалуется на нехватку учителей, плохое состояние школьных зданий и перегруженное расписание. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню пообещал улучшение, однако возможности госбюджета сейчас ограничены. Умным пылесосам, духовкам и телевизионным приставкам в будущем может угрожать так называемая цифровая плесень. Специалисты американской компании Anthropic предупреждают, небольшие модели искусственного интеллекта могут научиться самостоятельно проникать в подключенную к интернету бытовую технику и распространяться между устройствами. По оценке исследователей, такие возможности могут появиться уже в ближайшие месяцы. Пока речь идет об экспериментальных прогнозах, а не о массовых атаках. Однако эксперты считают, что подобные технологии способны создать новые угрозы цифровой безопасности. В Бранденбурге сегодня обсуждают, как остановить подростковую преступность. Поводом стала серия нападений, совершенных группами молодых людей в Потсдаме. В начале октября в результате одного из таких инцидентов пострадали 3 человека. Похожие случаи зафиксированы и в Котбусе. Вопрос вынесен на обсуждение земельного парламента. Министр внутренних дел Бранденбурга Рене Редман представит меры по борьбе с подростковым насилием. При этом АДГ предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с нынешних 14 до 10 лет. В Берлине возникли вопросы к безопасности нового оборонного производства рядом с жилыми домами и школой. Речь идет о заводе «Райнметаль» в районе Гезундбруннен. Там бывшие предприятия «Автопрома» переоборудуют для выпуска корпусов артиллерийских снарядов и деталей беспилотников. Как выяснили журналисты, в немецком законодательстве есть возможный пробел. Если завод не работает со взрывчаткой, власти не обязаны проводить специальную оценку рисков для жителей. При этом районные и городские власти заявляют, что оснований говорить о повышенной опасности нет. Сегодня в Берлине преимущественно солнечно, временами небольшая облачность, дождей практически не ожидается. Днем воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
1: Дороги без лишних рисков желает вам НАЛО. НАЛО. Быстрые и безопасные денежные переводы из Европы в нужные вам страны. Приложение доступно в App Store и Google Play.
2: На дорогах.
0: На автобане Остова в направлении Трептова возле Шпандаур-Дам по техническим причинам сокращено дорожное полотно. Между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург правая полоса также закрыта из-за высокой загруженности. Кроме того, из-за дорожных работ перекрыты въезды с Зименсдам и на Градоштрассе. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: ближе к нему. Мой мотылёк.
1: В эфире радио «Голос Беларуси».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

часах 13.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Германия возвращается в Совет ООН по правам человека. Уже с января следующего года страна вновь займет место в этом международном органе. На голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Германия получила значительно больше голосов, чем требовалось для избрания. Впрочем, неожиданности не было. Других претендентов на это место не оказалось. Министр иностранных дел Йоан Вадефуль заявил, что Германия намерена использовать свое членство для укрепления защиты прав человека во всем мире. В Германии продолжает расти число самоубийств. По данным Федерального статистического ведомства, за прошлый год из жизни добровольно ушли более 11 300 человек. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Эксперты призывают власти срочно расширить психологическую помощь и профилактику суицидов. Министерство здравоохранения подготовило предложение по созданию единой кризисной службы. Однако специалисты критикуют недостаточное финансирование. Получить бесплатную психологическую поддержку в Германии можно круглосуточно по телефону 116-123. В Германии Конституционный суд рассматривает вопрос о справедливости налога на наследство. Поводом стала жалоба мужчины, получившего от тети недвижимость и ценные бумаги. Ему начислили около 50 тысяч евро налога. При этом наследники предприятий могут пользоваться значительными льготами. Масштаб проблемы показал Гамбург. По словам местных властей, из-за таких льгот город с 2016 года недополучил 857 миллионов евро. Теперь суду в Карлсруе предстоит решить, насколько подобные налоговые преимущества соответствуют принципу равенства граждан перед законом. Во Франции хакеры атаковали системы охлаждения примерно 700 супермаркетов. В результате морозильное оборудование

0: внутреннего контроля. Теперь финансовому гиганту грозят крупные выплаты по итогам претензий со стороны американского правительства. В Берлине и других регионах Германии проходят масштабные обыски по делу о телефонном мошенничестве. Следователи раскрыли предполагаемую платформу, с помощью которой преступники подменяли номера телефонов и выдавали себя за полицейских или банковских сотрудников. По данным следствия, через систему было совершено не менее 600 тысяч попыток звонков, а ее организаторы могли заработать свыше 1,5 миллиона евро. В Сербии уже задержаны двое подозреваемых. Всего расследуется более 18 тысяч предполагаемых эпизодов мошенничества. Работа платформы заблокирована, серверы и интернет-ресурсы изъяты. С декабря у пассажиров поездов из Берлина появится больше возможностей для поездок по Германии. Deutsche Bahn представила новое расписание, которое вступит в силу 13 декабря. Поезда между Берлином и Гамбургом вновь должны курсировать каждые полчаса. Кроме того, железнодорожная компания увеличит количество скоростных поездов «Спринтер» в направлении Штутгарта с 1 до 3. Изменения должны сделать междугородние поездки удобнее и расширить выбор времени отправления.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: Сегодня в Берлине преимущественно солнечно, временами небольшая облачность, дождей практически не ожидается. Максимальная температура днем 17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
0: На берлинском автобане А100 в направлении Вединга пробка между Оберландштрассе и Инсбрукерплац. Потеря времени около 10 минут. Из-за высокой загруженности дороги закрыты въезды с Бушкуркалей и Брицерда. Учитывайте ограничения при планировании маршрута. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Авторадио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

аптекой Bio 7.0 на Курфюрштендамм 203 открыто 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес: Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе. Аптека Bio 7.0. Для здоровья без выходных.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Одно из главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: В германской столице 2 часа дня, в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Германия возвращается в Совет ООН по правам человека. Уже с января следующего года страна вновь займет место в этом международном органе. На голосовании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Германия получила значительно больше голосов, чем требовалось для избрания. Впрочем, неожиданности не было. Других претендентов на это место не оказалось. Министр иностранных дел Йоан Вадефуль заявил, что Германия намерена использовать свое членство для укрепления защиты прав человека во всем мире. В Германии продолжает расти число самоубийств. По данным Федерального статистического ведомства, за прошлый год из жизни добровольно ушли более 11 300 человек. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Эксперты призывают власти срочно расширить психологическую помощь и профилактику суицидов. Министерство здравоохранения подготовило предложение по созданию единой кризисной службы. Однако специалисты критикуют недостаточное финансирование. Получить бесплатную психологическую поддержку в Германии можно круглосуточно по телефону 116-123. В Германии Конституционный суд рассматривает вопрос о справедливости налога на наследство. Поводом стала жалоба мужчины, получившего от тети недвижимость и ценные бумаги. Ему начислили около 50 тысяч евро налога. При этом наследники предприятий могут пользоваться значительными льготами. Масштаб проблемы показал Гамбург. По словам местных властей, из-за таких льгот город с 2016 года недополучил 857 миллионов евро. Теперь суду в Карлсруе предстоит решить, насколько подобные налоговые преимущества соответствуют принципу равенства граждан перед законом. Во Франции хакеры атаковали системы охлаждения примерно 700 супермаркетов. В результате морозильное оборудование в некоторых магазинах вместо охлаждения начало нагреваться. Температура достигла 50 градусов. Часть продуктов пришлось выбросить. Прокуратура расследует масштабную кибератаку, а власти проверяют, могли ли пострадать и другие европейские страны. Министр финансов Франции назвал произошедшее тревожным сигналом для всех. На инцидент отреагировали и в Германии. Федеральное ведомство по информационной безопасности предупредило, что подобная атака может произойти в любой стране, и призвало предприятие усилить защиту оборудования от хакеров. Один из крупнейших банков США, Bank of America, может заплатить штраф в размере более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. По данным американских властей, банк недостаточно тщательно контролировал финансовые операции клиентов, в том числе для предотвращения отмывания денег. Речь идет о серьезных недостатках

0: декабря у пассажиров поездов из Берлина появится больше возможностей для поездок по Германии. Deutsche Bahn представила новое расписание, которое вступит в силу 13 декабря. Поезда между Берлином и Гамбургом вновь должны курсировать каждые полчаса. Кроме того, железнодорожная компания увеличит количество скоростных поездов «Спринтер» в направлении Штутгарта с 1 до 3. Изменения должны сделать междугородние поездки удобнее и расширить выбор времени отправления.
1: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендамм 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
0: Сегодня в Берлине преимущественно солнечно, временами небольшая облачность, дождей практически не ожидается. Максимальная температура днем 17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
0: На берлинском автобане А100 в направлении Вединга пробка между Оберландштрассе и Инсбрукерплац. Потеря времени около 10 минут. Из-за высокой загруженности дороги закрыты въезды с Бушкуркалей и Брицерда. Учитывайте ограничения при планировании маршрута. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я наделал. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю звенит ухо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, за моим ворсом крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него буду.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

«Танцуй звезду». 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

Событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Гамбурге начался суд по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Главный обвиняемый – гражданин Украины. По версии следствия, именно он организовал и руководил подрывом газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. Мужчина обвиняет в том числе в военном преступлении. Сам он свою вину отрицает. Но главный вопрос пока остается без ответа. Кто на самом деле стоял за диверсией? Причастность к взрывам отрицают и Киев, и Москва. Сегодня во второй половине дня Бундестаг обсуждает экономическое будущее Евросоюза и его бюджет. Канцлер Фридрих Мерц выступит с правительственным заявлением накануне саммита ЕС, который завтра начнется в Брюсселе. Среди главных тем – высокие цены на энергию и конкуренция с Китаем. Кроме того, Мерц намерен добиваться сокращения расходов Евросоюза на ближайшие годы. А в начале заседания присягу принесет новый министр труда Александр Швайцер. Он сменит на этом посту ушедшую в отставку Берлина. Бельбас. С завтрашнего дня на всех железнодорожных вокзалах Германии запрещено будет употреблять алкоголь. Новые правила Deutsche Bahn распространяются на 5400 станций, включая платформы, переходы и здания вокзалов. Купить алкоголь в магазинах по-прежнему можно, как и выпить в вокзальном ресторане или баре. Нарушители сначала предупредят, а затем могут попросить покинуть вокзал. В Берлине запрет уже действует на нескольких крупных станциях. По данным Deutsche Bahn, там стало меньше мусора и конфликтов, а власти Бранденбурга предлагают распространить запрет и на региональные поезда. Изменение климата угрожает не только природе, но и здоровью нашего мозга. Европейские неврологи предупреждают, сильная жара повышает риск инсульта, ухудшает сон и может осложнять течение таких заболеваний, как деменция и болезнь Паркинсона. Кроме того, потепление способствует распространению инфекций, которые переносят клещи и комары. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, кто уже имеет проблемы со здоровьем. Специалисты советуют беречь сон, избегать перегревы и чаще бывать в зеленых зонах, а городские власти призывают создавать больше прохладных и защищенных от жары пространств. На Марсе установлен новый рекорд пробега. Американский марсоход Perseverance преодолел уже более 45 километров по поверхности Красной планеты. Это больше, чем удалось проехать любому другому аппарату за пределами Земли. Шестиколесный робот работает на Марсе уже больше 5 лет. Он исследует горные породы и собирает образцы, которые могут помочь ученым выяснить, существовала ли когда-нибудь жизнь на этой планете. И, судя по всему, останавливаться марсоход пока не собирается. В Берлине подходит к концу громкий судебный процесс по делу о серии изнасилований. 69-летнего мужчину обвиняют в том, что он подсыпал женщинам снотворные препараты, а затем насиловал их. Известно о 14 пострадавших. Сам подсудимый признал свою вину. При этом следователи проверяют еще 45 возможных жертв. Сегодня в суде начнутся заключительные выступления сторон. Приговор пока не ожидается, а перед зданием суда пройдет акция в поддержку женщин, переживших сексуальное насилие. В Берлине открывается новый исследовательский центр по борьбе с ВИЧ.

0: На 111-м автобане в сторону Оранienburga в тоннеле Тегель закрыта правая полоса из-за поломки автомобиля. На автобане А100 в направлении Трептова перекрыта полоса у развязки Шарлоттенбург. Пробка от Векс-штрасса до Буш-Крукалея плюс 10 минут. В сторону Вединга также задержка на 10 минут у Шонеберга. В Хеллерсдорфе осторожнее между Хёновер и Луи-Левин-штрасса. На дороге разлито масло. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.
1: Аптека Био 7.0 на Курфюрстендам 203. Больше, чем просто аптека. Медицинский каннабис. Специальные услуги для служб по уходу и помощь в организации консультации через телемедицин, если вам нужен рецепт. Бесплатная доставка лекарств по Берлину в течение нескольких часов. 030 887 23 997. Аптека Био 7.0. Больше, чем лекарства.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: хотела.
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: На часах 16.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В ближайшие 5 минут мы расскажем о самых главных и интересных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Гамбурге начался суд по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Главный обвиняемый – гражданин Украины. По версии следствия, именно он организовал и руководил подрывом газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. Мужчина обвиняет в том числе в военном преступлении. Сам он свою вину отрицает. Но главный вопрос пока остается без ответа. Кто на самом деле стоял за диверсией? Причастность к взрывам отрицают и Киев, и Москва. Сегодня во второй половине дня Бундестаг обсуждает экономическое будущее Евросоюза и его бюджет. Канцлер Фридрих Мерц выступит с правительственным заявлением накануне саммита ЕС, который завтра начнется в Брюсселе. Среди главных тем – высокие цены на энергию и конкуренция с Китаем. Кроме того, Мерц намерен добиваться сокращения расходов Евросоюза на ближайшие годы. А в начале заседания присягу принесет новый министр труда Александр Швайцер. Он сменит на этом посту ушедшую в отставку Бербельбас. С завтрашнего дня на всех железнодорожных вокзалах Германии запрещено будет употреблять алкоголь. Новые правила Deutsche Bahn распространяются на 5400 станций, включая платформы, переходы и здания вокзалов. Купить алкоголь в магазинах по-прежнему можно, как и выпить в вокзальном ресторане или баре. Нарушители сначала предупредят, а затем могут попросить покинуть вокзал. В Берлине запрет уже действует на нескольких крупных станциях. По данным Deutsche Bahn, там стало меньше мусора и конфликтов, а власти Бранденбурга предлагают распространить запрет и на региональные поезда. Изменение климата угрожает не только природе, но и здоровью нашего мозга. Европейские неврологи предупреждают, сильная жара повышает риск инсульта, ухудшает сон и может осложнять течение таких заболеваний, как деменция и болезнь Паркинсона. Кроме того, потепление способствует распространению инфекций, которые переносят клещи и комары. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, кто уже имеет проблемы со здоровьем. Специалисты советуют беречь сон, избегать перегревы и чаще бывать в зеленых зонах. А городские власти призывают создавать больше прохладных и защищенных от жары пространств. На Марсе установлен новый рекорд пробега. Американский марсоход Perseverance преодолел уже более 45 километров по поверхности Красной планеты. Это больше, чем удалось проехать любому другому аппарату за пределами Земли. Шестиколесный робот работает на Марсе уже больше 5 лет. Он исследует горные породы и собирает образцы, которые могут помочь ученым выяснить, существовала ли когда-нибудь жизнь на этой планете. И, судя по всему, останавливаться марсоход пока не собирается. В Берлине подходит к концу громкий судебный процесс по делу о серии изнасилований. 69-летнего мужчину обвиняют в том, что он подсыпал женщинам снотворные препараты, а затем насиловал их. Известно о 14 пострадавших. Сам подсудимый признал свою вину. При этом следователи проверяют еще 45 возможных жертв. Сегодня в суде начнутся заключительные выступления сторон. Приговор пока не ожидается, а перед зданием суда пройдет акция в поддержку женщин, переживших сексуальное насилие. В Берлине открывается новый исследовательский центр по борьбе с ВИЧ. Он создан на базе университетской клиники Шарите. Ученые займутся поиском новых подходов к лечению инфекции и изучением возможности ее полного излечения. Несмотря на успехи современной медицины, ВИЧ пока остается заболеванием, которое в большинстве случаев требует пожизненной терапии. Новый центр должен объединить научные исследования и практическую медицину, чтобы ускорить разработку будущих методов лечения.
0: Хорошей погоды желает вам аптека Био7.0 на Курфюрстендам 203. Аптека Био7.0. Для здоровья без выходных.
2: Сегодня в Берлине до конца дня сохранится преимущественно солнечная погода. Дождей практически не ожидается. Днем воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
3: На дорогах.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Флинн, держи звезду. 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья. 17 октября Uber Eats Music Hall.

0: главных оперных событий осени в Берлинской филармонии. 2 ноября на одной сцене Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин, Верди, Пуччини, Доницетти. Великие голоса, драма и музыка итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: В германской столице 17 часов. В эфире информационный выпуск новостей. В ближайшие несколько минут мы расскажем о главных событиях как в Германии, так и за ее пределами. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Гамбурге начался суд по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». Главный обвиняемый – гражданин Украины. По версии следствия, именно он организовал и руководил подрывом газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года. Мужчину обвиняют в том числе в военном преступлении. Сам он свою вину отрицает. Но главный вопрос пока остается без ответа. Кто на самом деле стоял за диверсией? Причастность к взрывам отрицают и Киев, и Москва. Сегодня во второй половине дня Бундестаг обсуждает экономическое будущее Евросоюза и его бюджет. Канцлер Фридрих Мерц выступит с правительственным заявлением накануне саммита ЕС, который завтра начнется в Брюсселе. Среди главных тем – высокие цены на энергию и конкуренция с Китаем. Кроме того, Мерц намерен добиваться сокращения расходов Евросоюза на ближайшие годы. А в начале заседания присягу принесет новый министр труда Александр Швайцер. Он сменит на этом посту ушедшую в отставку Берлина. С завтрашнего дня на всех железнодорожных вокзалах Германии запрещено будет употреблять алкоголь. Новые правила Deutsche Bahn распространяются на 5400 станций, включая платформы, переходы и здания вокзалов. Купить алкоголь в магазинах по-прежнему можно, как и выпить в вокзальном ресторане или баре. Нарушители сначала предупредят, а затем могут попросить покинуть вокзал. В Берлине запрет уже действует на нескольких крупных станциях. По данным Deutsche Bahn, там стало меньше мусора и конфликтов, а власти Бранденбурга предлагают распространить запрет и на региональные поезда. Изменение климата угрожает не только природе, но и здоровью нашего мозга. Европейские неврологи предупреждают, сильная жара повышает риск инсульта, ухудшает сон и может осложнять течение таких заболеваний, как деменция и болезнь Паркинсона. Кроме того, потепление способствует распространению инфекций, которые переносят клещи и комары. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и те, кто уже имеет проблемы со здоровьем. Специалисты советуют беречь сон, избегать перегревы и чаще бывать в зеленых зонах, а городские власти призывают создавать больше прохладных и защищенных от жары пространств. На Марсе установлен новый рекорд пробега. Американский марсоход Perseverance преодолел уже более 45 километров по поверхности Красной планеты. Это больше, чем удалось проехать любому другому аппарату за пределами Земли. Шестиколесный робот работает на Марсе уже больше 5 лет. Он исследует горные породы и собирает образцы, которые могут помочь ученым выяснить, существовала ли когда-нибудь жизнь на этой планете. И, судя по всему, останавливаться марсоход пока не собирается. В Берлине подходит к концу громкий судебный процесс по делу о серии изнасилований. 69-летнего мужчину обвиняют в том, что он подсыпал женщинам снотворные препараты, а затем насиловал их. Известно о 14 пострадавших. Сам подсудимый признал свою вину. При этом следователи проверяют еще 45 возможных жертв. Сегодня в суде начнутся заключительные выступления сторон. Приговор пока не ожидается, а перед зданием суда пройдет акция в поддержку женщин, переживших сексуальное насилие. В Берлине открывается новый исследовательский центр по борьбе с ВИЧ. Он создан на базе университетской клиники Шарите. Ученые займутся поиском новых подходов к лечению инфекции и изучением возможности ее полного излечения. Несмотря на успехи современной медицины, ВИЧ пока остается заболеванием, которое в большинстве случаев требует пожизненной терапии. Новый центр должен объединить научные исследования и практическую медицину, чтобы ускорить разработку будущих методов лечения. Сегодня в Берлине до конца дня сохранится преимущественно солнечная погода. Дождей практически не ожидается. Днем воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На 111-м автобане в сторону Ораненбурга в тоннеле Тегель закрыта правая полоса из-за поломки автомобиля. На автобане Остов в направлении Трептова перекрыта полоса у развязки Шарлоттенбург. Пробка от Векс-штрасса до Буш-Крукалея плюс 10 минут. В сторону Вединга также задержка на 10 минут у Шонеберга. В Хеллерсдорфе осторожнее между Хёновер и Луи-Левин-штрасса. На дороге разлито масло. На этом у нас пока все. Пусть ваш день будет спокойным, дороги свободными, а поводов для хорошего настроения как можно больше. До свидания.
2: Аптека Био 7.0 на Курфюрштендамм 203 открыта 7 дней в неделю. Лекарства от ведущих производителей, консультации на русском языке, разные виды вакцинации и бесплатная доставка по всему Берлину. Телефон 030 887 23 997. Адрес Курфюрштендамм 203, угол Кнезебекштрассе.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

тетивы, и вновь стрела уходит мимо. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает ли

почти без хлеба, а у других карманы сито решето. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба. А в результате либо

хохочут ангелы, и черти рожи корчат. А мы все верим в беспонтовое лото и так хотим пожить поярче да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче да подольше,

певцы опять поют, а лабухи играют. И все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет. Им все равно, кому какая отойдет.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

отправлять деньги за границу сегодня стало сложнее. Привычные банковские переводы работают не везде или могут занимать несколько дней. С Нало перевод занимает всего несколько минут. Отправляйте деньги из Европы на родину. Прямо с европейского счета на банковскую карту друзей и близких. Если у вас возникнут вопросы, вам всегда ответит живой человек в поддержке Нало. Просто и безопасно. Ваш первый перевод бесплатно. Скачивайте приложение Нало в App Store и Google Play. NALO. Быстрые и надежные переводы.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: Берлин, держи звезду! 17 октября Верка Сердючка и ее бэнд снова в Берлине. Все песни, которые знаешь наизусть. И тот самый драйв, после которого прилично вести себя уже не хочется. Концерт Сердючки – это 2 часа официально разрешенного счастья.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита, Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com.
1: Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Здравствуйте. Бдительные слушатели Аэростата донесли до моего внимания поразительный факт. Оказывается, я никогда не рассказывал вам про жизнь Боба Дилана. А он, между тем, считается одним из величайших мастеров песни всех времен и народов. Про него пишут: «Дилан взял народную музыку ранних 60-х и дал ей слова, достойные классической поэзии». А вот Джимми Хендрикс, он был просто одержим Диланом, и он говорил: «Дилан включил меня. Дело было не в его голосе или в его гитаре. Он просто показал, как это — быть человеком».

Боб Дилан родился в крохотном городке Дулуте. Его дедушка и бабушка эмигрировали в Америку из Одессы после погромов 1905 года. Мальчика назвали Роберт Циммерман. А вырос он в маленьком шахтерском городке Хиббинге. С детства Боб увлекся рок-н-роллом. В школе играл в группах. Увидев однажды концерт Бадди Холли, он писал потом: «Бадди был архетипом, всем, чем я не был и хотел быть». В это же время он сменил имя на Боб Дилан в честь поэта Дилана Томаса. Как он говорил потом: «Знаете, бывает, рождаешься не у тех родителей, не с тем именем, а потом называешь себя так, как хочешь назвать себя, потому что Америка – страна свободных людей».

1961 году Дилан ушел из колледжа после первого курса и переехал туда, где все происходило, в Нью-Йорк. Тогда шло время песен протеста, и он написал несколько лучших образцов этого жанра. Если его первый альбом состоял почти целиком из народных песен, второй начал его славу как автора. Дилана начали называть голосом.

За третий альбом Дилан был назван принцем протеста. Но к концу 1963 года он почувствовал, что обязательный протест и условности фолк-музыки связали его по рукам и ногам. Четвертый его альбом был уже легче и веселее. А к концу 1964 года Дилан из бледного и мрачного принца протеста начал превращаться в звезду фолк-рока. На пятом альбоме в 1965 году он начал использовать электрические инструменты, а песня «Mr. Tambourine Man» в исполнении «The Birds» заняла первое место в хит-параде. В июле этого года он вышел на сцену фолк-фестиваля в Ньюпорте с электрической группой, чем вызвал страшный скандал. И тогда же вышел сингл «Like a Rolling Stone», произведший ураганное впечатление. Фрэнк Заппа вспоминал, как услышал его в первый раз. «Я куда-то ехал и услышал эту песню по радио, съехал с дороги и долго сидел, думая, что мне больше незачем заниматься музыкой. Если эта песня сделает то, что она должна, мне больше ничего не нужно делать». Но посидев и подумав хорошенько, я понял, что на самом деле ничего не произойдет. «Однажды, давным-давно, ты одевался в дорогое, кидал бомжам мелочь. Ты был в зените, не правда ли? Люди говорили: смотри, куколка. Ты думал, что все они разыгрывают тебя. Ты издевался над теми, у кого что-то было не так. Ты больше не говоришь так громко. Ты больше не такой гордый, когда приходится выпрашивать свою следующую еду. И каково тебе теперь? Каково тебе теперь быть бездомным, как неизвестно кто, как перекати поле?

Год Боб Дилан ездил по миру с концертами в сопровождении группы The Band. А летом 66-го, во время паузы в концертах, он разбился на мотоцикле. Остался жив, но прекратил играть концерты и не выходил на сцену 7 лет. Был этот инцидент на самом деле или нет, никто не знает. Но не зря же он говорил тогда сам: «Я хотел выйти из этой крысиной гонки». На время выздоровления он поселился в городке Вудстоке, неподалеку от дома, где всей группой жила The Band, и записал с ними много песен в их подвале, переоборудованном в домашнюю студию. Многие из этих записей немедленно вышли в качестве первого в мире пиратского альбома бутлега «Великое белое чудо».

К этому же времени относится начало его кантри-фазы. Он записал альбом с классиком американской песни Джонни Кэшем и даже запел не своим голосом. Надо сказать, что Кэш восхищался Диланом с самого начала. Он признал в нем гения и написал открытое письмо критикам со словами: «Просто заткнитесь и дайте ему петь». Многие годы их связывали взаимная любовь и уважение. Кэш называл Дилана лучшим песенником современности, пел его песни на концертах и высоко отзывался о Дилане по телевидению. А Дилан, полюбивший песни Кэша еще с юности, называл его путеводной северной звездой американской музыки.

середине 70-х Дилан записывает «Blood on the Tracks», который критики немедленно назвали его лучшим альбомом. А в конце 70-х он вдруг обращается в христианство, записывает христианские альбомы, и эта фаза продлилась несколько лет. 80-е вообще прошли никак, ну, никому особенно не нравилось то, что он делал, да, видимо, ему самому тоже. При этом он продолжал все время пробовать что-то новое. Играл концерты с Grateful Dead, играл концерты с группой Тома Петти. Но под конец декады Дилан вместе с близким другом Джорджем Харрисоном, а также Джеффом Лином, Роем Орбисоном и Томом Петти создали группу Traveling Wilburys, о которой я вам рассказывал целых два раза. И это дало новый старт его карьере. Сразу после Wilburys он записал альбом Oh Mercy, который критики объявили его триумфом. Даже сам Боб говорил: «В этом альбоме есть что-то волшебное».

А, собственно, вот на этом история и кончается, и начинается сегодняшний день. Вот уже больше 35 лет он играет концерты, по 15 концертов в месяц, это 86 лет, представляете? Радикально изменяя каждую песню так, что узнать ее становится практически невозможно. И выпускает новые альбомы, то народные песни, то рождественские песни, то множество альбомов с классикой американской эстрады. А вот зачем он это делает, ответа нет. Голос его становится все более хриплым. Он начинает вести радиопередачи. Не смейтесь, я начал это делать на год раньше. Писать книги, рисовать маслом и вообще получать больше призов, чем выпускать альбомов, включая французский орден почетного легиона. Про него снимают кино, выпускают старые концерты. В 2016 году он получает высшую награду планеты – Нобелевскую премию. Но при этом он даже не удосужился за ней явиться. И это вызывает уважение. Боб Дилан как был, так и остается квадратным колышком в круглой дырке. Ты заходишь в комнату со своим карандашом и видишь кого-то голого, спрашиваешь, кто этот человек? Ты пытаешься изо всех сил, но все равно не можешь понять, что ты скажешь, когда вернешься домой. Потому что что-то происходит здесь, но ты не знаешь, что. Не правда ли, мистер Джонс?

пока я писал этот текст, я начал понимать, почему так долго не делал о Дилане передачу. А все очень просто. В конце 70-х годов песни Дилана открыли мне меня самого и научили писать песни про то, как мы жили на самом деле. Поэтому у меня особенное к нему отношение. А что касается меня, то, на мой взгляд, Дилан сделал столько, что ему давно можно делать все, что ему захочется. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

6,5, 6 четвертью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайте партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Стилист на час.
1: Здравствуйте, добрый день. Это «Стилист на час». И, кажется, пришло время признать, что лето закончилось, да, Лен?
2: Здравствуйте. Но вроде бы как уже осенним пахнет, да.
1: Ну, по крайней мере, по календарю и потому, что все-таки хочется уже что-нибудь осенненькое нарядить на себя. Может, сколько угодно вообще продолжать ходить без носков, конечно, и демонстративно не доставать пальто, но новый сезон уже здесь. Самый поздний с приходом Лены в сентябре в нашу студию. Что это значит? Это значит, что сегодня вот именно с этой Леной, с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной, мы будем разбираться, какой же будет эта самая осень 2026 года с точки зрения моды, имиджа и стиля. Какие цвета пришли в этот сезон? Что происходит с силуэтами? Какие аксессуары нам обязательно нужны для того, чтобы немножечко актуализировать наш, может быть, немножечко надоевший гардероб? И что из всего того, о чем Лена нам сегодня расскажет, действительно стоит покупать? Ну и, конечно, попробуем выяснить самое-самое главное. Можно ли войти в новый модный сезон, не выходя при этом из собственного бюджета? Лена, ну, во-первых, привет.
2: Здравствуйте.
1: Во-вторых, давай с ревизии осени начнем, потому что весну и лето мы с тобой уже разбирали. Пришло время осени. Какой получилась эта осень? Как бы ты ее описала?
2: Хочется сразу сказать, что она получилась, по ощущениям, пушистой и уютной. В основном.
1: Ну,
2: с некоторыми, с акцентами некоторых не очень уютных материалов.
1: Так.
2: Вот. А так очень много меха, пушисто, уютно. Очень много твида, пушисто, уютно. Очень много мягкой шерсти, кашемира. И цветовая палитра тоже такая цветная, но она очень такая обволакивающая, уютная.
1: Спокойная.
2: То есть цвета сложные. Угу. Даже если это розовый, то это сложный розовый. Если это фиолетовый, то это сложный фиолетовый. То есть, что значит сложный?
1: Да.
2: Просто, чтобы вы понимали. Цвета, которые вы не увидите в детской палитре красок, это сложные цвета. Вот, то есть сложные цвета, как правило, это добавление какого-то черного или серого, чуть-чуть, даже это, если это минимально.
1: Они, то есть это немножко грязный розовый?
2: Нет, они, он просто более глубокий. То есть если мы добавляем, когда-то у нас была когда-то передача про цвета, и мы с вами смотрели круг Китона и как бы смотрели, что, как эти цвета все мешаются, то есть чтобы прийти из основных цветов к второстепенным, то мы говорили, чтобы получить, например, пастельный оттенок какого-то цвета, нужно добавлять белый, а чтобы получить глубокий, более такой насыщенный оттенок, то нужно добавить чуть-чуть черного или серого. И вот, как бы, так сказать, все эти цвета с каким-то минимальным добавлением какой-то черноты присутствуют. То есть, но это, скорее всего, не про пастель. То есть, у нас не очень пастельная осень.
1: То есть, у нас не конфетно-карамельная осень.
2: Да, именно.
1: У нас взрослый розовый. Если его нет
2: взрослый,
1: в детской палитре,
2: да.
1: У нас взрослый розовый. Скажи, пожалуйста, а что, по сравнению с прошлой осенью, она была все-таки относительно недавно, что принципиально изменилось? Вот есть ли ощущение действительно абсолютно нового сезона? У нас все прям новое, у нас кардинально новое, ни на что не похожая осень? Или все-таки мы продолжаем развивать то, что мы уже носили?
2: Ну, такого в моде уже не существует очень давно. То есть кардинально нового ничего не придумывается. Все уже придумано до нас. Все занимаются самоцитированием или повторением, или развитием, так сказать, тенденций, которые существуют. То есть конкретно, абсолютно что-то нового, какого-то прорыва в моде не случилось. Это очень красивый сезон получился, но ничего революционного не произошло. К вопросу о том, что, возможно, мы давно не видели, что опять вернулось на подиум, это колоблокинг.
1: Давай объясним в двух словах, что это.
2: Color blocking – это когда вы сочетаете примерно…
1: Color – это цвет.
2: Цвет, да?
1: Да,
2: цвет, блок цвета. То есть это когда вы в одном образе сочетаете несколько цветов, которые не являются ахроматами или… то есть ахроматы – это черно-белый, да? То есть это, например, будет там, не знаю, красный, синий и фиолетовый, например. Вы сочетаете их в одном луке. То есть вот это, и примерно плюс-минус, как бы в разных, то есть колоблок можно делать в равных долях, можно делать один цвет акцентным, один цвет аксессуар. Фоновым, а один цвет просто подчеркивающим еще третью какую-то долю, чтобы сбалансировать. То есть это можно... там сейчас сочетается очень много и принтов в одном образе. То есть вот это вот, она стала немножко более яркая. То есть эра такого минимализма ушла чуть-чуть. Оверсайз от нас тоже отползает. То есть он никуда не делся, он есть, но он не такой суперактивный. Сейчас скорее это про талию, это про очень ярко выраженную линию плеча, то есть даже если вы помните наш прошлый год о трендах, мы тоже говорили о том, что вот это вот очень расширенное плечо, вот подплечики, это все очень-очень модно, и вот эта вот история 80-х очень сильно представлена везде. Поэтому, в принципе, 2000-е продолжают свое шествие, и скорее сейчас мы говорим о 2005-м примерно, до 2010-го. То есть вернулись такие вещи, как скини-джинсы, вернулись такие вещи, как буткат-джинсы. То есть буткат-джинсы, это которые расширены от колена, да, то есть под сапог. Талия, брюк ползет прям вниз откровенно.
1: Это я не люблю.
2: До куда она доползет? Вопрос.
1: Ну, до колена, видимо, откуда джинсы буткат начинаются.
2: Откуда буткат начинается. То есть вот эти вот вещи вернулись. Вернулись вот эти вот такие... мы носили, да, когда-то такие очень куцые маленькие кожаные курточки, которые почти как кофточки в обтяжечку, да. То есть вот эта вот вся история возвращается. Как и она прекрасно смотрится на юных прекрасных девах, которые эту эпоху не пережили в сознательном возрасте. Вот. А поэтому, если у вас что-то есть, вы в него еще помещаетесь, это выглядит прекрасно, доставайте, возможно, а нет, то передайте по наследству.
1: Нет, давай вот доставайте, давай об этом поподробнее, потому что мы в начале каждого сезона, особенно те, кто следит за модой, что кто хочет быть все-таки в тренде, мы всегда очень переживаем, что вот у нас сейчас полный шкаф, а надеть нечего, потому что это не соответствует действительности и требованиям стилистов. Что все-таки можно достать из шкафа и продолжать совершенно законно носить, что лучше пока вот пусть полежит, и об этом кто-нибудь наверняка через пару сезонов вспомнит.
2: Вопрос, что у вас в шкафу есть? Да? Что, прежде чем что-то достать, нужно, чтобы что-то хорошее там было, потому что
1: предположим, вещи... что мы достаем из старенького и носим вообще без зазрения совести?
2: Ну вот, что мы достаем из старенького и носим без зазрения совести, опять же таки, если наша фигура и вайб, так сказать, наше мировосприятие и восприятие себя глобально не поменялись, то мы можем прекрасно достать те же самые буткат-джинсы, если у вас где-то остались. То есть, если кто-то помнит такую фирму Miss 60, доставайте. Uh-huh. Байкерские всякие ботинки грубые, то есть, ну, без шнурков, то есть, uh-huh. которые с таким широким голенищем, ботинки такие жокейские, да, то есть сапоги тоже сейчас вернулись, mm-hmm. можете доставать. То есть они уже как бы ползли в прошлом году, но сейчас они, так сказать, выползли mm-hmm. на пик. Единственное, будьте осторожны с длиной вот этих вот всех сапог, потому что сейчас очень модна вот такая вот длина, такая ни себе, ни людям, да, такая немножко как бы на середине голени. Mm-hmm. Это опасная длина, она редко кому идет и практически ни с чем не сочетается. То есть если вы что-то такое выбираете, пусть это будет либо полноценный сапог до колена, либо это будет прям короткий сапожок. Что еще можно достать? Все, что у вас вернулась просто победоносно крупная цветная бижутерия. Mm-hmm. То есть вся вот эта вот в стиле 80-х, цепи, золото, цветные камни, эмаль, какие-то кулоны, колье огромные, броши огромные. Это тоже все вернулось. Это тоже, если у вас есть какая-то шкатулка, которую вы хранили, собирали полжизни, то там тоже можно благополучно что-то классное накопать, и причем сейчас носят прям наслоением, то есть такая многослойность этих украшений, то есть не одно украшение, а, например, там вот Селин показал, и от этого пошло все, так сказать, в народ и быстрее, то есть они показали много

0: невозможно всему последовать, потому что можно сойти с ума. Но нужно выбирать себе те тренды, которые вам нравятся, которые вам идут прежде всего, которые вам подходят к вашему вообще мироощущению и себя в том числе в этом мире. И делают вам радость. То есть вот этот вот есть такое понятие допаминовый стайлинг, да, дофаминовый стайлинг. То есть это вы надеваете что-то, что вас очень сильно радует, что вам поднимает просто настроение. Будь ли это цвет, или какой-то смешной аксессуар, или не смешной аксессуар, но он вас радует, или какая-то сумка, опять же, сумка это аксессуар, но то есть что-то, какой-то, может быть, силуэт вам очень нравится, может быть, это сочетание какое-то цветовое, от которого вы кайфуете. Тоже это такой способ, да, коммуницировать с окружающим миром и с собой, потому что в нашем мире мы все хотим немножечко больше радости и счастья.
1: Слушай, ну я хочу тебе сказать, что в моем, например, идеальном мире это было бы вообще воплощение всех мечт, если бы мне сказали, что модно – это то, что приносит радость.
0: Бери!
1: Да, и я бы вообще просто, я была бы самым счастливым человеком. Но я хочу вернуться к многослойности, это вообще ужасно интересная ведь тенденция. То есть когда, как ты сказала вначале, придумать нового уже ничего невозможно, потому что все уже придумано, можно экспериментировать с количеством, да? То есть вот такие бусы мы уже носили, а три пары таких бус, там, три нитки, да? Или кольцо такое мы носили, а на каждом пальце по такому кольцу еще не носили. Мы берем и просто все умножаем. И у нас получается новый тренд. Это прекрасно. Жалко, что нельзя, например, три пары брюк одновременно надеть. Это бы тоже
0: например, можно три футболки
1: на себя надеть. Можно пару рубашек
0: Свитера
1: надеть. Можно один на другой.
0: Тебя порадует, что ты можешь всю свою коллекцию брошек практически на одну сторону приколоть.
1: Это, кстати, тоже
0: приколоть.
1: Важно. Вот давай про это тоже, потому что сейчас ведь модно. Я все-таки слежу за тем, что в мире брошек меняется.
0: В мире брошек меняется.
1: Да. И я знаю, что их сейчас можно прикалывать куда угодно, вплоть до, не знаю, брючины,
0: абсолютно,
1: джинсы.
0: Абсолютно. Вы можете заузить широкие брюки внизу брошкой. Вы можете приколоть ее на воротник. Вы можете использовать ее вместо пуговиц. То есть, как
1: на
0: даже
1: спине
0: разные,
1: я видела
0: разные
1: людей брошки.
0: Броши можно использовать вместо пуговиц. Вы можете приталить пиджак какой-то большой брошкой сзади. Вы можете какое-то довольно базовое платье тоже сделать асимметричным с помощью броши двух-трех. Уже как уже у вас фантазии и смелости хватит.
1: Ну и сколько у вас брошек, опять же.
0: И сколько у вас брошек,
1: я могу просто как Леонид Ильич Брежнев, в принципе, с ног до головы себя увешать.
0: Возможно, это
1: вот
0: будет очень даже
1: хорошо.
0: Вот
1: тогда я буду счастлива, и тогда я буду модная. Да. Лен, про цвет хочу поговорить. Ты уже немножко про колорблокинг сказала и даже назвала несколько цветов, но все-таки у этой нашей конкретной осени 2026 года какая палитра, какие цвета вышли на первый план?
0: Какие вышли мне на первый план? Ну, вот если сказать из таких более или менее новозашедших, это будет оранжевый, такой тоже припыленный, не неоновый оранжевый, то есть не, а такой более немножечко... Вот как вот оранжевый от логотипа,
1: логотип,
0: «Голос Берлина»,
1: логотип «Голос
0: например,
1: Берлина»,
0: который
1: прекрасно.
0: Я сейчас вижу.
1: То есть мы
0: вот
1: в тренде,
0: вот оранжевый, то есть и есть и брюки, он такой немножко как красно-оранжево-ржавоватый, да, то есть вот такой тоже, это сложный цвет. Это
1: добавлением черного.
0: Да, это очень даже, он практически, он даже очень хорошо идет многим людям, то есть это не обязательно иметь какую-то специфическую внешность, да, которая... Но если вы сомневаетесь, то вы всегда можете его, использовать в аксессуарах, а, переместить в нижнюю часть тела. То есть, например, это будет брюки или юбка, и тоже прекрасно это сработает. Фиолетовый тоже один из таких фаворитов сезона. И крался синие цвета, крались к нам, так сказать, в тренды. И вот они попали. То есть сейчас очень много синего, причем не navy blue, а именно такого electric, Yves Klein blue, такого яркого довольно синего. Много ледяного голубого, если это не синий, то есть не яркий, не насыщенный цвет, а именно такой...
1: То есть это холодный? Холодный это, голубой?
0: Ну, он...
1: Ну, ледяной для меня холодный.
0: Он может быть и теплым, но да. Скажем так, если чтобы уже точно не ошибиться, смотрите на... потому что оранжевый тоже может быть. Говорят, что оранжевый не может быть холодным, но это неправда. Оранжевый тоже может быть.

0: Ну, если в него сильно много чего-нибудь другого добавить. Скажи мне, а есть какие-то пары цветов, которые мы сейчас в этом сезоне будем смело друг с другом объединять, mm-hmm. на которые мы раньше вообще, может быть, не обращали внимания, именно как на пары? То есть какие-то вот новые, смелые, неожиданные сочетания двух цветов.
1: Мне так сейчас трудно сказать, потому что...
0: Ну, может, ты видела что-то?
1: Нет, мне трудно сказать, потому что я много чего видела, поэтому мне трудно сказать, на какие мы не обращали внимания.
0: Вот, ну, необычные какие-то, нестандартные, странные.
1: Нестандартные и странные, но нестандартные и странные, это, наверное, в мужском гардеробе какой-то ярко-синий свитер и рубашка с розовыми манжетами, например. То есть как бы у мужчин появилось больше, естественно, сочетаний, mm-hmm. которые они, ну, которыми они, так сказать, не пользовались до этого. Mm-hmm. Да?
0: То есть тоже нужно быть смелее, иными словами.
1: Да, и вот этот допаминовый стайлинг тоже очень даже работает. Или, например, что-то, какие-то смешения оттенков серого, потом серо-коричневый, такой немножко как шерсть у крота, такой коричнево-серый.
0: Сейчас все задумались, как выглядит.
1: Ну, вот у него есть специфический, у крота.
0: У мокрого крота или у сухого?
1: Ну, у сухого, наверное. Окей. Мокрый, темный просто. Нет, вот, наверное, сухого крота. Но у него специфический цвет такой есть. Вот, например, если этот серый, потом...
0: Цвет сухого крота.
1: Цвет сухого крота, да.
0: Тренды, мы там заголовок нашего интервью. Цвет сухого крота. Елена Шилина о трендах осени.
1: И какой-то розовый, и, например, какой-то бутылочно-зеленый. То есть вот это вот... такое сочетание, mm-hmm. да, то есть, и причем зеленый не ядовитый, как вот
0: можно
1: как
0: на крота
1: травка.
0: Сразу примерить этот бутылочный зеленый.
1: Кроту вообще все идет. Вообще все идет кроту.
0: Жалко, он не увидит, конечно, бедный.
1: Да. Ему придется поверить нам на слово.
0: Это правда.
1: Потом мне очень нравится, например, сочетание такого желто-золото-оранжевого с выцветшим серым.
0: О, это красиво, это очень богатое.
1: Оно очень аккуратное, такое очень ненавязчивое, но...
0: Но выцветший серый, это уже не крот.
1: Нет, это не крот, угу. это, не знаю, какая-нибудь породистая мышь.
0: Мышь голубых кровей.
1: Да.
0: Понятно. Сейчас мы добавили голубого, и всех сейчас немножечко свели с ума. Скажи мне, но все-таки осень очень-очень для многих, особенно для людей, которые с практичной точки зрения подходят к своему гардеробу, все-таки это черный, серый, сейчас без крота, коричневый, бежевый. Вот как цвета добавить человеку, который совершенно не готов ходить в твоем модном оранжевом пальто и даже ледяном голубом?
1: Ну, опять же таки, вот прям радикальные, я не сторонник предлагать такие радикальные mm-hmm. решения, как оранжевое пальто или ледяно-голубое
0: Нет,
1: пальто.
0: Вот у меня пальто, например, черное или коричневое. Я
1: Прекрасно.
0: Не готова сейчас яркое
1: Два
0: пальто
1: Два самых
0: надевать.
1: Модных вообще цвета сезона. То есть, если мы смотрим показы, в общем, то, наверное, черный и шоколадно-коричневый, или, как это сказать, эспрессо, да, коричневый, mm-hmm. это, наверное, самые популярные цвета сезона. Мы быстренько забыли обо всех остальных колоблоках. Да. И если тебе хочется именно цвета, то ты можешь добавить цвет в аксессуарах, естественно, mm-hmm. и возможно, ты никогда бы не надел раньше то, что раньше был вот total red, да, то есть как бы тотальный красный был моден, но, возможно, ты что-то купила из этого, или кто-то
0: шарф,
1: что-то
0: например.
1: Купил, шарф. И вот, например, прекрасно красный шарф добавится на черное пальто.
0: Мне просто удивительно, что именно в эту секунду наши слушатели этого не видят. Да, у Лены в руках... Лена держит в руках. Свежий номер журнала Vogue. И вот как раз открыт он на странице, где девушка в черном пальто и в таком очень объемном, я бы сказала, каком-то трехдимензиональном красном шарфе, таком полунадувном. И это, правда, очень
1: это
0: красиво
1: просто
0: смотрится.
1: Просто из жесткой ткани.
0: Да, это очень красиво.
1: Кстати, это плиссировка. Плиссированный красный шарф, который держит форму. Кстати, это даже, возможно, будет работать в жизни, потому что не надо, конечно, себе, может, полголовы один глаз закрывать, но он, скорее всего, будет держать форму. То есть, если вы такую шерсть себе на полу лица завяжете, то, наверное, вы просто задохнетесь.
0: Ну да, и чешется.
1: Скажи, или вы вы можете добавить цветные перчатки, если вы не хотите много.
0: Сумочка тоже всегда горячая.
1: Вы можете добавить сумку. Вы можете, если перчатки, например, там не сильно холодно и, в принципе, не... Ну и неудобно телефоном пользоваться, да, в перчатках, в кожаных. Поэтому, например, можно...
0: Отрезать пальцы.
1: Не нужно портить перчатки, отрезать пальцы. Но вы можете, например, на пальто, сейчас очень модно ремень, и в этот ремень вы можете продеть эти перчатки. То есть они будут висеть как аксессуар. Это будет такое неожиданное место. Если вы сильно замерзнете, то, конечно, красиво. Вы можете их надеть. То есть перчатки должны быть, конечно, не малюсенькие, потому что они просто выскользнут.
0: Но длинные. Какие-то, ну да, потому длинные, что, например, лично я домой приду с одной перчаткой.
1: Ну, если вообще, да. Если даже с одной,
0: если
1: да.
0: с ней, а может быть и без нее.
1: Но вот, так, вот такая вот как бы идея, чтобы
0: это очень интересно. Это вообще чудесный лайфхак. Смотри, у нас практически в каждом эфире есть хотя бы один такой клевый лайфхак. Итак, лайфхак этой программы. Мы красиво яркую пару перчаток, перчаток, желательно длинных, таких прям, которые вот до локтя, мы так вот незатейливо, элегантно вешаем на ремень и таким образом даем очень красивый акцентный момент нашему луку. Если цвета, с другой стороны подойдем, которые совсем недавно были очень модными, мы даже с тобой за них агитировали, а сейчас это уже вообще устаревшее что-то и не модное, и не нужно это доставать.
1: Но, если честно, я не верю в моду на цвет, потому что мода на цвет тем практична, что если вот, так сказать, маркетинг брендов засунул какой-то цвет, вы можете просто купить, потому что многие повторят. Но прям вот мода на цвет, это, который будет потом устаревшим, это, мне кажется, очень странная, странная позиция, потому что если вам нравится этот цвет, если он вам идет, то почему вы должны от него отказываться?
0: Ну, я не знаю, может, я пришла и скажу, ой, она не модная вообще сейчас цвет, зачем она это надела? Нет, не будет такого.
1: Ну, и что будет, произойдет? Ну, даже если кто-то так думает. Ну, то есть они, в принципе, не правы, но даже если.
0: Ну, мне хочется быть модной, поэтому я слежу, а вдруг вот кто-то скажет. Ну, окей, мне хотелось это услышать, я это услышала, это услышали наши радиослушатели.
1: Не переживайте, все цвета в моде. Как можно цвет выйти из моды? Вот трусы в моде? Всегда?
0: Вообще
1: всегда?
0: Трусы, да. Как предмет?
1: Да, как предмет.
0: Ну, мне кажется, это просто вещь какой-то
1: ну,
0: первой
1: вот и
0: необходимости
1: цвета,
0: с гигиенической точки зрения.
1: И про цвета то же самое. Хорошо. То есть они всегда...
0: Носим,
1: всегда
0: друзья, трусы всех цветов. Сейчас слушаем музыку на радио «Голос Берлина» и после нее возвращаемся к нашему увлекательнейшему разговору о модном сезоне осени 2026-го.
2: Стилист на час.
0: Мы продолжаем обсуждать модные тренды осени 2026 года с нашим постоянным экспертом по имиджу, моде и стилю Еленой Шилиной. Про цвета обсудили все, про то, что достать из шкафа. Даже не забыли поговорить про сухого крота. Кто пропустил, перематываем. А сейчас перейдем к формам. Что, Лена, происходит с силуэтами этой осенью? Объемы, длина, посадка. Про оверсайз ты вначале уже немножко сказала. Что у нас еще вот с силуэтами в этом сезоне?
1: С силуэтами в этом сезоне происходит следующая история. Тоже ничего нового. Сейчас в моде талия. Поэтому
0: где
1: мы
0: взять, хочется спросить.
1: Всячески ее делаем и подчеркиваем.
0: Где взять талию?
1: И некоторые даже... В принципе... Опять же таки, по вещам ничего такого глобально нового не придумано. Но как это застилизовано, как это носится, это, так сказать, развитие произошло, да, в каких-то определенных направлениях. То есть очень, очень модно вот этот силуэт X. Он прочитывается и в пальто, и в пиджаках, и пиджак-юбка комбинация, или пиджак-брюки комбинация. Но опять же таки, очень модно и силуэт, широкое плечо и сужение к низу. То есть вот этот вот классический образ 80-х, классический Сен-Лоран, это тоже безумно популярный лук. Потому что, например, сейчас очень популярна сейчас стилизация, скорее всего, вы ее увидите на очень многих людях в Инстаграме, и потом они это перенесут, возможно, даже на улицу. Это брюки со штрипками, то есть довольно узкие, такие, скажем так, зауженные брюки к низу со штрипкой на высокой посадке, и к ней спортивный бомбер очень короткий, который просто на талии заканчивается, с подчеркнутым плечом. И, возможно, еще будет и ремень на талии.
0: А обувь к этому образу у нас какая?
1: Ну, скажем так, если у вас 1.82 и 36 размера одежды.
0: Следующий пример.
1: Тогда это вы можете, в принципе, лоферы к этому надеть. Но если у вас пропорция не такая выдающаяся, то тогда этот лук сработает исключительно с каблуком. Пусть это не будет супервысокий каблук, пусть это будет какой-то китн-хилл, но он вам обязательно туда нужен, потому что просто широкое плечо элементарно вас немножко приземлит. Вот. Следующий вопрос. Опять же, давно не была. Была, кто помнит, 2012 год. У нас была очень популярна баска. И вот она крадется. Я думаю, что она еще сейчас не займет, так сказать, все подиумы, но она уже на подступах. Да. Поэтому, кто помнит про баску, тоже нужно быть очень аккуратным, у вас должна сидеть талия на правильном месте, то есть на поростовке вам должно подходить, потому что если это не происходит, то абсолютно дисбалансный лук получается. Кому слишком смело иметь какой-то зауженный пиджак, широкое плечо, баска и потом к этому всему узкий низ, то, возможно, вам понравится сочетание с юбкой силуэта. То есть это будет как бы баска, один слой, а следующий слой это будет юбка. И какой-то тоже китн-хилл или какой-то сапог, может быть, даже на блок, на таком каблуке толстом. И по силуэтам, что у нас еще? В принципе, ровный силуэт, конечно же, очень моден.
0: Это
1: силуэт
0: хорошо, это когда талии нету.
1: Силуэт кокон очень моден.
0: Силуэт кокон — это зауженное к низу?
1: Нет, это такое как большое яйцо. Как будто как
0: прекрасно,
1: кокон.
0: Я
1: то
0: беру
1: как бы
0: кокон.
1: То, что было раньше у Балентяги. И я думаю, что вот этому возвращению... Это тоже было, не знаю, вот, наверное, 2007-2008, когда это было очень популярно. То есть были вот эти пальто, коконы с укороченными рукавами. Сейчас пока, кстати, рукава пока нормальные длины. Я думаю, что так как все возвращается, рукава тоже скоро поползут вверх.
0: Но это не страшно, потому что ведь у нас теперь есть длинные перчатки, которые висят у нас на ремне, и они нам очень пригодятся, когда рукав поползет вверх.
1: Да. Но не обязательно, опять же таки, не обязательно. Вы можете прекрасное пальто купить, кокон, вот это сейчас, так сказать. Оно только-только заползает, да, вот этот вот тренд опять в тренды, и вам не нужно с укороченным рукавом пальто, потом, когда уже станет укороченный рукав, вы его будете просто подтягивать наверх, то есть это тоже вопрос стилизации, не обязательно все под копирку переносить то, что вы видите.
0: Слушай, ты очень добрый стилист, Лен. Вот другой бы сказал, выкинули все, пошли покупать новое, это вам не идет, а цвет модно только этот. А ты видишь, какая добренькая, ты нам все разрешаешь.
1: Ну, я думаю, что нужно видеть шире картину. То есть мы в отдельном случае нужно анализировать жизнь, фигуру, вообще
0: бюджет.
1: Время, бюджет от каждого отдельного человека и его насмотренность, потому что не все готовы какие-то сумасшедшие вещи носить, не все готовы пристегивать себе перья на воротник. То есть это к этому не все готовы, это нужно тоже хотеть, уметь и выдерживать. Кто-то, для кого-то, не знаю, даже те же самые перчатки, возможно, на всем черном, возможно, это, не знаю, какие-нибудь темно-зеленые, для него это уже супер смело будет. Поэтому мы стараемся угодить всем, чтобы все себе что-то новенькое нашли в плане своей смелости.
0: Я вот что еще хотела с тобой обсудить. Ну, сейчас тепло, но все-таки мы знаем, что холод наступит. И ты уже сказала про пальто-кокон, и ты уже сказала про бомбер с брючками на штрипках. И ты даже уже сказала про коротенькую кожаную курточку. Но все-таки, что с верхней одеждой происходит? Какая верхняя одежда сейчас еще нужна нам осенью?
1: Верхняя одежда, ну, пальто, конечно же, это святое, да, и пальто сейчас, да, это может быть и кокон длинный, это может быть и ровное абсолютно пальто. Конечно же, смотрите, по пальто, даже вот этот ровный, очень такой стабильный силуэт, он не очень комфортен, если у вас свитер какой-то бы толстый или пиджак. То есть вы смотрите всегда, когда вы меряете одежду верхнюю, вы должны смотреть, с чем вы ее будете носить, то есть насколько много вы всего еще под низ хотите надеть, потому что возможно, у вас ждет разочарование. То есть, тем более, если это будет только одна какая-то вот, да, там верхняя вещь, и оп, а все остальное не налазит. Mm-hmm. Вот, поэтому смотрите на рукав. Естественно, очень в моде мех любой, искусственный,
0: и уже сейчас натуральный тоже индульгенция есть, да?
1: И, да, натуральные все простили, забыли про то, что животные страдали, то есть все опять все вернулось, все мохнатое. Ну, единственное, что они так экзотов и не производят, да, то есть это вот там баранчики, козочки, вот эти вот все зверюшки опять вышли в виде шуб на подиум.
0: Их же уже съели, а шкурку можно
1: приносить. Вот, и, ну, естественно, ну, естественно, как бы все искусственные истории, да, то есть вот эти все волосатые.
0: И чебурашка?
1: И чебурашки, и очень, даже если вы не хотите полностью быть в меховом в чем-то, вы можете взять либо муфту, либо это может быть на рукавах какая-то отделка. Воротники, то, что было очень давно прям no-go, вот эти вот меховые воротники, сейчас вернулись.
0: Шапки?
1: Да? Шапки, да, конечно.
0: А сумки пушистые тоже есть?
1: Сумки пушистые, ну, как бы, а обувь есть пушистая.
0: Тоже пушистая, да. Ну,
1: вот, пушистая все поэтому есть. Пушистая все. Поэтому я в начале первого вопроса говорю, очень даже пушистенько.
0: У нас с тобой собачки есть, они тоже пушистые.
1: Собачки, да, собачки прекрасные.
0: Мы давно уже выяснили, что это все-таки главный аксессуар, причем к любому сезону абсолютно 100%, применимый.
1: 100%. И очень много кожи, да, еще. Ага. Вообще очень много вот кожи цветной, очень модной, если вы прям хотите очень быть модной, то и у вас есть уже все цвета кожаных курток, то, возможно, вам захочется красную.
0: Прям именно красную?
1: Именно красную. Прям такой, прям помидорный такой красный. Потому что это было показано у Валентина и у Валентиаго. Нет, вру. Это был дизайнер Валентина, который пришел в Валентиаго. Валентиаго Пичоли. Он там сделал несколько таких акцентных красных луков и акцентную красную куртку. Класс. С черным, в сочетании с черным. Угу. И лиловый там у него был. То есть какая-то такая прям яркая,
0: опять
1: необычного
0: же,
1: цвета.
0: Цвет.
1: Да, угу. Необычного цвета куртка. Естественно, с прошлого года у нас даже еще с позапрошлого, кто покупал себе что-то замшевое, и оно у вас еще пережило, потому что замша, как мы все знаем, она такая, товарищ,
0: привередливая.
1: Не жилец, да. Она особо, если ей прям активно пользоваться, то это прям очень тоже модно, все еще модно. Замшевые жакеты, замшевые брюки, замшевые юбки, замшевые рубашки, то есть это прекрасно все работает. Деним каждый год происходит, что они открывают деним по-новому. Просто сейчас у нас он более ровный, у нас он или это буткат, или это такое более и не скини, это то есть такое более как то, что было раньше когда-то называлось таким. Это как ровные джинсы, скорее всего. То есть это
0: то есть прямые.
1: Такой прямые, да, прямые джинсы, которые по ноге довольно свободные. Да? То есть они довольно на высокой посадке или на средней посадке и свободные. То есть если вы хотите посмотреть, что я имею в виду, то есть какие джинсы прям очень модные и по цвету, то вы можете посмотреть показ Шанель, который был в Нью-Йорке в метро. Вот там, по-моему, этот лук открывал даже показ. И вот, вот это вот, то есть спортивная эстетика, такая рагби-пуловер у нее был. И с таким воротничком, и джинсы. То есть вот это вот такая эстетика, которая очень-очень модная.
0: А есть ли одна вещь, я всегда тебя об этом спрашиваю каждый сезон, которую ты назвала бы очень хорошей инвестицией вот для сезона этой осени?
1: Ну, скажем так, если, например, бюджет вообще прям
0: я могу
1: прям
0: купить одну вещь, чтобы быть в тренде сезона. Что это я купила?
1: Что ты купила? Подплечники ты купила.
0: Ну, подожди, но все-таки еще у меня немножко осталось.
1: Это же подплечники могут...
0: На сдачу от подплечников,
1: просто это же лайфхак. Подплечники могут спасти ваши какие-то рубашки или пуловеры, или свитшоты, которые вам не очень нравятся, потому что они вам кажутся скучными или какими-то уже такими никакими. То есть реально попробуйте подплечники такие остренькие и потом напишите... Как вам это понравилось?
0: Что сказали люди? Так. И еще что я купила?
1: Ремень. Акцентный, большой.
0: Это что, сейчас, с пряжкой с какой-то?
1: С пряжкой, да. Сейчас очень модно такая овальная пряжка. Или
0: звери.
1: Звери?
0: Звери не модно, но я видела какие-то там змеи, лошади, там еще
1: что-то. Ну, это уже экзотика. Нет, если у вас будет просто какая-то круглая пряжка, такая кругло-овальная пряжка. И тоже ширина ремня, опять же таки, то есть посмотрите по своей фактуре, да, кому-то пойдет более широкий, кому-то более тонкий, то есть вот ремень из аксессуаров, платок, очень актуально, вы можете восхититься платками, как с платками работал райдер Селин. То есть вот если вы хотите, вы можете просто оттуда прям берите и копируйте, как они платки стилизовали. И как это выглядит. То есть вот модный платок выглядит так сейчас. Если
0: сейчас
1: вам
0: на голове
1: хочется.
0: Очень модно носить платок,
1: и на,
0: да?
1: голове, и драпировка на боку, и в шлевке пальто, и в шлевке джинс, и на сумку, и на шею, естественно, в любом виде. То есть и в качестве топа, и в качестве
0: ремня.
1: Нижнего слоя под пиджак, и в качестве ремня. То есть куча вариантов с платком. Ну, а так, я думаю, что какой-то пиджак с расширенным плечом, а все остальное, это как бы, так сказать, узкое. Вот это вот
0: талия, про которую ты говорила.
1: Да,
0: хорошая
1: это была бы хорошая инвестиция. И еще я думаю, что в этом году будет классный выбор всяких таких аутдор историй, полуспортивных. То есть, как бы это очень актуально в Берлине, в плане, знаешь, наша погода очень такая противненькая. И вот будет вот это много технических материалов и модных вещей из этого. То есть либо это будут какие-то бомберы, либо это будут какие-то пуховики, или что-то такое, или какие-то капюшоны. То есть вы вот это вот можете супер удачненько взять.
0: Здорово. Мы с тобой про сумки не поговорили совершенно. У нас был большой разговор о них, и поэтому особенно интересно, появились ли сейчас, осенью этого года, какие-то новые формы или новые размеры или что-то? Вот, кроме того, что мы говорили уже, что пушистые сумки очень хорошо.
1: Я не могу сказать, что это новое, да, все новое, хорошо забытое, старое. Это вот эта вот сумка саквояж такая доктора. Она очень актуальна, потому что она довольно четкой формы, но она не строгой формы. То есть у нее все равно такой полускругленный такой есть... тенденция такая, и они есть в разных размерах, то есть как бы можно подобрать себе, так сказать, то, что вам подходит. Это сумка, потом то, что очень все вообще, просто листы ожидания до сих пор не закончились, это все сумки, которые сделал Матьё Блази для Шанель. Как правило, эти сумки практически сейчас не имеют всяких цепей, то есть это более такая урезанный вариант в плане фурнитуры, поспокойнее.
0: То есть больше классики?
1: Или я не могу сказать, что классика с цепью, это тоже классика. То есть это просто, скорее всего, спокойная. Они просто более не брендированные, не обвешанные какими-то металлическими штуками. То есть чем меньше у тебя фурнитурные сумки, тем сейчас актуальнее. И что еще очень важно по сумкам, очень моден кроко в любом виде, то есть как обувь, теснение, да, на коже кроко. Сумки кроко, это прям вот очень модно, да, но опять же таки нужно понимать, чем носить.
0: Конечно.
1: То есть вот это вот...
0: С красной кожаной курткой.
1: Может быть, это безумно красиво. Вы должны посмотреть, то есть реально вы должны просто достать свой гардероб, посмотреть, что у вас есть, какая у вас база, и от этого плясать. Потому что я уверена, что если вы прям заморочитесь, то вы найдете себе те правильные недостающие части, которых вам не хватает, которые вам хочется в этом сезоне. Главное не бежать, не покупать, грести все подряд, что вам там в Инстаграме рассказали, да, кто-то.
0: Нет, ну мы тебя, конечно, слушаем. Вообще, что вот мне нравится в разговорах с Леной, это то, что нам не надо ничего выбрасывать, потому что действительно есть стилисты, которые говорят: так, зашли в свой шкаф или открыли свой шкаф, все взяли, все выбросили, начинаем новый сезон с нуля. Нет, так мы, конечно, не делаем. Разговор наш, Лен, к сожалению, подходит практически к концу, но мы с тобой еще, знаешь, не сказали про головные уборы практически ничего. Что у нас на голове-то этой осенью?
1: Головные уборы, волосы у нас на голове, я надеюсь.
0: А дальше?
1: Ты имеешь в виду к шапкам, да. Шляпам? Ну, шляпы...
0: Вот помнишь, мы балаклавы даже носили, я помню.
1: Было дело, да. Платки очень модно сейчас. Очень модно платки, которые ты закладываешь. Такое это немножко как modest fashion, так сказать, оттуда пришло. То есть какие-то такие большие плотные платки, которые ты можешь заколоть или завязать прям с бантом вниз. То есть это тоже очень прикольная история, но Я не понимаю, честно говоря, как это должно держаться, когда вы ходите. Но вот шапки-ушанки меховые тоже зашли. Потому что, опять же таки, думаете про то, кто пережил это. Вот это 2005-2006 год.
0: Ну, у кого-то, может быть, на антресоле еще что-нибудь лежит, какая-нибудь шапка.
1: А, кепки вот такие вот, как такие, как английские, да, такие с козырьком. Ну, и шляпы, конечно же, это прекрасно. То есть я вообще шляпы обожаю из-за того, что они мне заменяют зонтик. Очень практично. Если у вас есть хорошая шляпа из хорошего фетра, и вам нужно пройти там, я не знаю, 10 минут по улице, и понятно, что это не ливень какой-то там ужасный, да, который просто заливает все. Но вот если это просто моросящий дождь, то шляпа делает сумасшедшую работу, защищая вас от дождя. И вы при этом выглядите не как мокрая кошка, а как элегантная
0: женщина
1: девушка
0: в красивой шляпе под дождем.
1: Да.
0: Дорогая Лена, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам и помогла нам прилично выглядеть в течение всего уже наступившего на нас сезона. Что мы вынесли из этого разговора? Прежде всего то, что для начала нового сезона нам совершенно не обязательно начинать новую жизнь, особенно финансовую. Мы вполне можем воспользоваться тем, что у нас в шкафу. Вообще это главное, мне кажется, Ленина правило всегда. Перед тем, как идти в магазин или набрасываться на то, что вам показали в Инстаграме, смотрим, что у нас есть в шкафу. Потому что иногда достаточно неожиданного цвета, правильного ремня, новой пары обуви или просто совершенно другого способа носить вещи, вот именно этих комбинаций. Вещи, которые давно живут в вашем шкафу. И в конце концов, тренды существуют не для того, чтобы каждый сезон нам сообщать, что все купленное нам нужно срочно выкинуть. А, скорее всего, они нужны все-таки для того, чтобы посмотреть на привычное немножко другими глазами. Лена, большое спасибо. Это была программа «Стилист на час» с Еленой Шилиной. До встречи в следующем выпуске. Ну и, наверное, уже сегодня вечером начинаем разбирать свой шкаф.
1: Спасибо. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Атлас Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

6,5, 6 четвертью.

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Мне голос был, он звал утешно. Он говорил: иди сюда.
1: Какой такой голос?
0: Как это какой? Голос нашего города. 97.2 FM.